космос. Шар превращается в колоссальный светящийся кубок. Яркое течение все продолжается. В этом опыте развиться необычайно долго.